0: You ready to die, little girl?
1: Yes.
2: Чудная ночь.
3: Небо такое звездное.
2: И луна выходит из легкой дымки. Это в хорошей погоде.
3: Да.
2: Смотрите, какие искры летят.
3: Удивительно красиво.
2: Они как огненные стрелы.
3: Вы, наверное, стихи пишете.